Abime дома видела, овако отрца на босих ногу, голе главе изгладнела неопрана. Без пара за филджанкове, за дуру дурана, за чашу винца, из рукави свога претинца чарапа.

А то свой на нем звони на коню, пусть ответлутся златная и сребрная пуца. Черку ты, мой дукате, можешь газда обмахи усвате. Очи поим по дебеку тражи, ако их начешь, очи помикажи. А я поджался